на плечи, печать на крыле, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать.

хоть шерсти клок, но как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить,

горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча пришел к огню. И мы выродки крыс, да, мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон. Лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Но не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, был сирота. Ну что ты смелей, нам нужно лететь. А ну от винта! Все от винта! Ну что ты, смелей! Нам нужно лететь! А ну от винта! Все от винта! Ну что ты, смелей!